0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству,

Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья, и я

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строго.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вы фея волшебства, а я простой карманщик. Да только вот теперь не Виктор, а Виктор.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
4: Чем конкретно компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Садоводы, мы поздравляем вас с началом сезона посадок и приглашаем в садовые центры «Дачный мир». У нас есть все от абрикоса до яблони, а также гортензии, хвойники, семена, инструменты для работы в саду, грунты и удобрения. Садовые центры «Дачный мир».
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, так

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

Дмитрий Волгин, группа «Хорошая песня». Ночкой открыли утренний час на шансоне. Всем доброго пробуждения желаю. Возможно, пока только чувств, ну, а там и тело потянется. Всех с праздничными выходными. Хорошей музыкой вас обеспечивает круглосуточно радио «Шансон». Ну, а в праздники тем более. Рада приветствовать вас на душевной волне. Меня зовут Ирина Сотникова. Это утро проведем вместе в компании любимых артистов. У нас прямо сейчас Любовь Успенская. Всем привет!

0: Возможно.
1: Забыть нельзя. Это Артур Руденко на шансоне. Незабываемы мы с вами о подвигах наших отцов, наших дедов, прадедов. Помним, гордимся. Вчера торжественно водрузили флаги на улицах столицы. И закон автомобилей были. Они видны на каждой площадке, в скверах, в парках. В общем, все символизировало нашу с вами большую, великую победу. С праздником, дорогие мои!

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Появился горизонт дел.

тебе с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках.

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

0: кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Александр Маршал на шансоне только что, а продолжит эфир песня, которая в прошедшую пятницу вернула себе лидерство в нашем хит-параде. Последний полет в исполнении Михаила Шуфутинского прямо сейчас. Ну а вы не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте в хит-параде «Радио Шансон» на сайте radioshanson.ru.
2: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: касается переписки, я с удовольствием напомню, что у нас работают мобильные выходные на Шансоне. Нам можно написать сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0 во все доступные мессенджеры, в том числе мессенджер Макс, ну или же просто сообщение можно отправить с поздравлением, с пожеланием родным, близким, коллегам, опять же, о себе напомнить. Ну что же они без вас отдыхают? Пишите.
1: У каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога.

0: прощай.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
4: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны. С 2024 года он занимал должность советника главы оборонного ведомства. Информация о его назначении появилась на сайте министерства. В карточке Щербинина указано, что в должность он вступил по решению Владимира Путина 1 апреля 2026 года. Он будет курировать департамент информационных систем министерства. Ранее о назначении Дмитрия Щербинина заместителя министра не сообщалось. В Российском Союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 40-50%. Родителям надоели классические музейные экскурсии, семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Дети хотят не смотреть, а участвовать, отмечают специалисты. При этом среди направлений патриотического туризма наиболее востребованы у семей с детьми – Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск, а также места с большой концентрацией современных интерактивных музеев. В компании подчеркнули, что заметен рост спроса на туры продолжительностью в 3-4 дня по городам воинской славы. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла «Челябинск» в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге. Встреча в «Химках» завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Иван Тимошенко и Артур Гребен. «Родина» набрала 65 очков, возглавляя таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущий третьим екатеринбургский «Урал», которому осталось провести 2 матча. Ранее воронежский «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ. «Родина», основана в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России. Курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 110 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: может быть, а может и не быть. Главное, чтобы все было легко и непринужденно, особенно в выходные. Сегодня, я напомню, у нас воскресенье, 10 мая. Если вдруг вы уже потерялись где-то в выходных, несмотря на то, что завтра понедельник, мы с вами продолжим отдыхать аж до вторника. Короткая рабочая неделя у нас маячит на горизонте, поэтому я желаю вам как следует отдохнуть, набраться сил. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем доброе утро.
1: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Ваши драгоценные сообщения появляются в наших мобильных выходных. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет Виталию и Александре. Желаю хорошей дороги и отличного настроения. Всем нашим радиослушателям, конечно, настроение прекрасного, погоды чудесной. Ну, а кто в дороге, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Будьте аккуратнее, внимательнее, берегите себя. И помните, вас ждут.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрость.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

деньги ведь нужно не только зарабатывать, еще и тратить. А как потратить их в удовольствие? Конечно, на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон», который в этом году пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Анатолий Полотно, Федя Карманов составит нам компанию. Также и другие любимые шансонье будут. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский. В общем, невероятно творческая атмосфера ожидается на «Бархатном шансоне» в этом году. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Если вы старше 12 лет, обязательно присоединяйтесь, потому что такое пропустить просто невозможно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
7: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Любовь за оплату» — это Александр Левшин на «Шансоне». Уж если за что и расплачиваться, так это за хорошо проведенные выходные. Вот это точно, не жалко. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. 8.50, точное, столичное. Мы вместе переходим в новый час на «Шансоне». Прямо сейчас Михаил Задорин. Всем желаю ярких выходных.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

желча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в 7 регионах России: в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. При этом средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в среднем по стране в марте достигла 10% в год. Минэнерго готовит топливные соглашения с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера Александра Новака, договоренности планируется продлить до конца 2026 года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, а также розничные цены на бензин и дизель. Меры направлены на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Александр Новак также заявил, что страны ОПЕК не меняли сроки компенсации сверхдобычи нефти. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне до почти 10 миллионов баррелей в сутки. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене. По данным аналитиков, они звонят от лица частных компаний, предлагают купить готовый набор, включающий разные продукты, товары для мангала, одноразовые тарелки, приборы, а также другие товары для выезда на природу. В сервисе напомнили, что настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону и не отправляют ссылки для оплаты по СМС или в мессенджерах. Если же поступает звонок с подобным предложением, нужно немедленно прекратить диалог и положить трубку. В заключение, курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Играют и поют наши любимые шансонье Михаил Круг и Вика Цыганова в начале нового часа. 9 утра и 6 минут. Если есть возможность, конечно, грех не понежиться. В постели еще немного. Все-таки у нас с вами выходные. Имеем право, так сказать. Да, возможно, у кого-то даже завтрак в постель предусмотрен. Я за вас искренне рада. Меня зовут Ирина Сотникова. Пусть ваше утро будет добрым. Компании «Шансона». Владимир Ждамиров прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ирина Круг на шансоне только что. Огонь забытых мной цитат. У нас впереди много хороших песен еще. В этом часе будет и Виктор Королев. Послушаем также Михаила Шахутинского. Ну, а прямо сейчас песня, которая трогает душу многих из нас. Как ни крути, группа Любэ прямо сейчас «Комбат».

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Дельные рекомендации из уст человека, который ради музыки оставил медицину. Тимур Шаов на шансоне только что. Действительно, столько у нас полезных с вами привычек, мы их почему-то игнорируем. Вот, к примеру, баня. Отличный повод укрепить здоровье, собраться с друзьями. Вот всем, у кого сегодня банный день, отдельный пламенный вам привет, конечно, легкого пара. На самом деле, ведь банное дело – это вообще отдельная наука, это целый мир, который можно подарить любимому человеку. И почему не сделать это прямо сегодня? Прямо сейчас у нас Алекс Лим на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

из важнейших дат 9 мая. У нас с вами календарные праздники по этому поводу. Но если у вас есть свой важный повод, день рождения, может быть, свадьба даже, напишите нам в наших мобильных выходных плюс 7909-955-1030. Все поздравления я озвучу в прямом эфире радио «Шансон». Ну а далее мы с вами послушаем «Раду рай».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, сложные погодные условия ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В Свердловской области, где накануне сильный ветер уже ломал деревья и сносил дорожные знаки, скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от походов отдыха на природе. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град, а ветер также усилится до 25 метров в секунду. В Курганской области ожидаются дожди, порывы ветра до 21 метра. Кроме того, синоптик Евгений Дишковец предупредил о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. На этом фоне на трассе Югра временно ограничили движение транспорта. При этом в Москве ожидается кратковременное похолодание без заморозков и снега, после чего в столицу вернется теплая майская погода. В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эта проблема напрямую влияет на уровень заболеваемости щитовидной железы. Депутат подчеркнул, что массовая профилактика особенно важна для детей и требует федеральной поддержки. В настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников первых-четвертых классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах. Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу на турнире в США, выйдя на бой под «Катюшу». Волков победил Вальдо Кортеса Косту. В интервью прямо в октагоне спортсмен подчеркнул, что считает за честь выступать именно 9 мая. Это был третий успех россиян за вечер. До этого Байсангур Сусуркаев оказался сильнее Джордана Сантоса, а Роман Копылов взял верх над Марко Тулио. Для Копылова эта победа стала 15-й в профессиональной карьере. В заключение, официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Так, не плачем, не плачем, девочки и мальчики. Дорогой наш Урал, Ханты-Мансийский округ, вы там держитесь. Все-таки серьезная непогода за окном. Мы с вами поддержим согревающим шансоном. Я Ирина Сотникова, всем желаю хорошей погоды в эти праздничные дни. Небо голубого, солнце яркого и, конечно, много любимых песен. Нас далее порадует Стас Михайлов, Татьяна Куртукова. Конечно, песни Победы прозвучат обязательно в эфире радио «Шансон». Ну а прямо сейчас Сергей Куренков. Кладем в кармашек счастье, любовь, радость, все самое доброе и хорошее.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Садоводы, утрем нос кризису, вырастим урожай здоровья, обеспечим семью витаминами. В садовых центрах «Дачный мир» сногсшибательный выбор саженцев по доступным ценам. «Дачный мир» – все для сада и рассады. 258-52-78.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Вот, чтобы все именно так случилось, спеть наши песни, приглашаем вас 14 мая, уже в этот четверг, в Центр исполнительских искусств. Именно там пройдет грандиозный мега-концерт, в котором примут участие Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев, также будет и другие артисты. Живой звук, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Все это случится на сольном концерте Аллы Рид для лиц старше 12 лет.

0: холода, тревоги, до степной буря.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

На незнакомой ветке Ольга Алмазова и Михаил Барский на шансоне. Мы же с вами движемся знакомыми тропами по волнам самой душевной радиостанции «Радио Шансон» в столице. 10:49. Этот час музыкально зафиналит Стоун Брэндон. Ну а прежде послушаем Григория Лепса. Рок-н-ролл в кармане. Всем отличного дня!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81.

0: НВ.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. По мнению президента, страны Запада рассчитывали на сокрушительное поражение России, предоставляя военную помощь Украине. По мнению Путина, США украинский конфликт не нужен. У Вашингтона много других приоритетных задач, а с Россией воюют руками украинцев глобалистские элиты Запада, заявил Путин. Мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. На западе региона из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество. Снег заметает дороги и придомовые территории. Непогода пришла в регион с Урала. По информации СМИ, из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области оказались без электричества. Шквалистый ветер и мокрый снег вызвали нарушения, деревья упали на провода, оборвали ЛЭП. Сейчас службы проводят восстановительные работы. Ураган также прошел в Тюмени. По данным местных СМИ, из-за сильного ветра по городу летали остановки и навесы для мусорных контейнеров. Стихия сносила деревья, рекламные щиты и остановки. В Миноборнауке назвали дату начала приемной кампании в вузы. Документы, поступающие, смогут подавать с 20 июня. Это коснется всех уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры, специального высшего образования, пояснили ведомстве. Там отметили, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе при приеме на обучение на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 12, ощущается как плюс 7, ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Розенбаум открыл новый час на шансоне в Москве 11.06. Северной столице шлем отдельный пламенный привет. Частота вещания 104.4 FM. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Всех с праздником, с прошедшим днем. Победы всем, хороших песен, потому что музыки много, а шансон, как и родина, один. Евгений Кемеровский продолжает эфир.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Надоели резиновые овощи и фрукты? Хотите потреблять натуральные продукты? Выращивайте сами. Вкусные, целебные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта по доступным ценам. Дачный мир сделает вашу жизнь вкуснее.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Мечта. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: В гостиной с друзьями душевно сидится.

0: Приносим в дом Камала 37 и Нариманова 44.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: родная моя.
1: Концерт коллектива Михаила Танича «Лесоповал» пройдет уже в ближайшую субботу, 16 мая, в столичном Академ-джаз-клубе. Всех поклонников, всех фанатов ожидает яркое выступление, ну, как, впрочем, и всегда. Это те самые песни, которые мы узнаем с первых строк, песни, которые давно уже стали частью нашей жизни. Ждем всех, кто старше 18 лет, 16 мая в Академ-джаз-клубе на концерте легендарной группы «Лесоповал».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В далеком 1978 году начались съемки того самого культового фильма «Место встречи изменить нельзя». Как раз сегодня, 10 мая, все мы помним героя Владимира Высоцкого. А сколько уж цитат выужено из этой киноленты и не сосчитать. А теперь Рита. Я сказала, Рита Виноградова займет место у микрофона. С вами была Ирина Сотникова. Всех еще раз поздравляю с праздниками. Будьте здоровы, берегите себя. До завтра. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России восстановлена в полном объеме, сообщили в Минтрансе. В плане регулярных перевозок 277 рейсов в и из аэропортов Юга страны, отмен рейсов нет. За сегодня уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров. Ранее из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России 13 аэропортов южных регионов приостанавливали работу. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направили в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций, конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. До конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. В соцфонде напомнили, что с 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, действующих в текущем году. Также в фонде уточнили, что полный перерасчет с учетом индексации, пропущенных в период с 16 по 24 годы, воспроизводится после завершения трудовой деятельности пенсионера. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за молодость мою.
1: Иван Кучин с песней «Фотокарточка». Я всем и каждому желаю доброго полудня. Меня зовут Рит Виноградова. И в ближайшие 6 часов проведем вместе. А праздничные выходные продолжаются. Я надеюсь, что у вас отличное настроение. Проводим их на радио «Шансон». Отмечаем праздник Великой Победы. В эфире в эти дни звучат песни военных лет. Послушаем прямо сейчас Александра Маршала «Враги сожгли родную хату».
2: Враги зажгли родную хату, сгубили всю его семью.

0: Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Реклама.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД является лекарственным средством.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алексей Петрухин поднимает настроение. Кстати, есть замечательная новость, что Алексея Петрухина можно увидеть на концерте «Алый Рид», который состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Живой звук, звезды эстрады и шансона и уже полюбившиеся хиты и новые песни «Алый Рид». Ожидаются и звездные дуэты Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие для лиц старше 12 лет.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Михаил Гулько, замечательная песня «Одессит Мишка». Сегодня 10 мая, и столичная весна снова решила замедлиться. И, кстати, настроение похожее. Вроде нужно бежать вперед, а хочется немного постоять на месте, отдохнуть. Наверное, иногда жизнь специально нас замедляет, поэтому успеваем почувствовать момент, а не только его проскочить. Одевайтесь теплее, берегите себя. Впереди хорошая музыка на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А если говорить про улыбки, то ученые выяснили, ожидание хорошего влияет на настроение почти так же сильно, как само хорошее событие. Я желаю предвкушения самых приятных событий и встреч этого воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова, радио «Шансон». И прямо по музыкальному курсу Тамара Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Многодетные семьи в России с доходом выше прожиточного минимума не более чем на 10% с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, мера поддержки распространяется на семьи, которые подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей. При этом право на нее получат только семьи, соответствующие установленным требованиям по доходу, имуществу и отсутствию долгов по алиментам. Уроки мужества предложили включить в систему воспитательной работы российских школ и разработать для них единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают, что такие занятия нужно проводить системно с участием ветеранов и методической поддержкой педагогов. Ранее инициативу критиковали за формальный подход и низкую вовлеченность. Россиянин возглавил гонку бомбардиров НХЛ. 29-летний Кирилл Капризов, российский форвард Миннесоты Уайлд. В ночь на 10 мая его команда выиграла Колорадо Эвеланж со счетом 5-1. Капризов набрал 14 очков за 9 матчей, вышел на первое место в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. Его признали первой звездой матча в Сент-Поле. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 13, ощущается как плюс 10, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня, ежедневные дожди прогнозируется минимум неделю. Мария Деева, радио «Шансон».

Душевная песня от Евгения Григорьева в тоннеле Третьего кольца. Всем, кто в дороге, отдельный привет. Пусть сегодня ваш путь будет легким и пробок не будет. Удивительно, кстати, сегодня в столице по пути в студию было очень спокойно. Многие отдыхают, тем, кто работает, пусть день будет хорошим, замечательным, будет прекрасное настроение. Меня зовут Рита Виноградова. Это радио «Шансон». Впереди послушаем Андрея Державина, Настасью Самбурскую. И прямо сейчас Александр Новиков. Музыки много, «Шансон» один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

знаете, безответные чувства так сильно цепляют нас, потому что в них остается всегда некоторая недосказанность. Ну а вдруг все-таки бы получилось? И мы постоянно пытаемся найти вот эти самые ответы, и неизвестность очень сильно держит напряжение. Я всем желаю самых ответных чувств. Продолжаем отмечать праздник Победы, и далее в эфире «Темная ночь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

Любовь Успенская, Николай Басков накрывают эфир романтикой и волной большой любви. Кстати, сегодня 10 мая, день, когда официально можно сказать: я же чувствовала, я же говорила, потому что сегодня отмечается день доверия своей интуиции. Как у вас с интуицией? Вот у меня это работает так. Понимаю, не нужно этого делать, но так хочется. Поэтому пусть будет гармония, и все будет хорошо. Отличного настроения. С вами Рита Виноградова.

0: реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-фри – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-фри ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Тикс-фри – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: На сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: И мы обожаем Михаила Шуфутинского и всех наших радиослушателей. Сколько хитов, все душевные, наши любимые. А воскресенье предлагаю проводить вместе в отличной музыкальной компании. Здесь, на радио «Шансон», в самое ближайшее время Алена Петровская. Ну а прямо сейчас Александр Розенбаум с песней «Кубанская казачья».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы – Черри-центр ТТС на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
4: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Радио «Шансон».

Галыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробега.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России полностью восстановлена после временных ограничений. Об этом сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, на южном направлении в полном объеме осуществляется авиасообщение и управление воздушным движением. Оперативный штаб при министерстве продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Сегодня аэропорты юга страны уже обслужили свыше 80 рейсов и около 11 тысяч пассажиров. Накануне было выполнено более 440 рейсов. Напомню, ограничения ввели 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Краснодара, Махачкалы и других южных городов. В России предложили ввести налоговый вычет на репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступил депутат Михаил Иванов, пишет «Москва-24». По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. Поэтому он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Предполагается, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предполагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем, причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Сергей Трофимов, песня «20 лет». Берем от жизни все, а особенно выходной. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и везение, встречи, отдых, и все идет по вашему плану. Доброго дня, это радио «Шансон», и впереди лучшая музыка.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Шикарная песня от Евгения Кемеровского «Уходи, но останься». Магнетизм, притяжение, химия между людьми вспыхивает всегда неожиданно. И как же здорово влюбляться. Ну а май, безусловно, кружит голову и один из самых романтичных периодов. Поэтому влюбляйтесь, не останавливайтесь, и пусть у вас все и всегда будет взаимно.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

парад победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан.

0: Иван Кучин просит не уходить. Я никуда не собираюсь. Меня зовут Рита Виноградова. Всем прекрасного дня. Спешу напомнить, что совсем скоро, в следующем часе, программа «Только для вас». Письма, любовь, приветы, сообщения, поздравления буду с удовольствием зачитывать. Ну а пока предлагаю послушать яркую и классную группу «Сентябрь» про погоду, которая шепчет, и надеюсь, что мы тоже дождемся этого.
1: Улетают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: песни Великой Победы.
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах где-нибудь, когда-нибудь

0: Стас Михайлов не оставляет равнодушными никого, но особенно наши женские сердца наполняются любовью. Я предлагаю поделиться с нами поздравлениями, приветами, письмами для любимых. Следующий час только для вас, а прямо сейчас Сергей Куренков.
1: Город уснул, спят во дворе машины, только не спит подъезд.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство. Об этом предупредили в МВД, пишет РИА Новости. Уточняется, что аферисты обращаются к нотариусу от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело. По закону специалист не имеет права отказать. Поэтому на основании выданного документа злоумышленники сдают в аренду недвижимость умершего. В схемах с так называемыми выморочными квартирами могут участвовать сразу несколько человек из различных госорганизаций. Больше всего таких случаев фиксируют в российских мегаполисах. Почти три четверти домохозяйств из плана президентской программы догазификации пользуются сетевым топливом. К газу уже подключились почти 1 200 000 семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Газпром Межрегионгаза» Сергея Густова. Он добавил, что согласно поручению Владимира Путина к 2030 году к газу в России должны подключить более 1,5 миллиона домов. И эта задача будет выполнена. Густов отметил, что за 2021-2025 годы доступ к газу получили свыше 2000 населенных пунктов, а показатель газификации превысил 75%. Ориентир на 2030 год – стопроцентная технически возможная газификация. Строительство двух подземных переходов завершено на юго-западе Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Первый переход находится на внешней стороне кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр из Калужского шоссе на МКАД, а второй – внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги. Рядом расположен крупный торговый центр. Теперь для жителей районов Ясенево и Теплый Стан организованы безопасные маршруты сразу через несколько загруженных трасс. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

согрет струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет

Михаил Круг с потрясающей песней «Мой Бог» про восхищение любимой женщиной, самый теплый и душевный любимый час. Начинаем на радио «Шансон». У микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. И начинаем программу. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите тем, кого любите, скучаете или, может быть, просто неожиданно хотите порадовать. Сегодня прекрасный подходящий день, тем более 10 мая. Это день движения для здоровья. А если вы собирались на прогулку, может быть, это тоже знак. Но главное, тепло одеться. Поэтому, друзья, пишите ваши сообщения. Плюс 7-909-955-103-0. С удовольствием буду озвучивать в эфире. И, конечно, самая лучшая музыка здесь, на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
4: А в этот майский прохладный день мы передаем теплые слова и приветы друг другу. Итак, поехали. Спешим поздравить Ольгу Лопатюк с днем рождения. Пусть будет радость в жизни и много ярких дней, любовь, чуткость близких и дорогих людей. Тепло и понимание, все желания сбываются всегда. Твои верные друзья из Волгограда. Сегодня в Международный день матери мы от всей души поздравляем наших любимых мам Нину Михайловну Пронину и Валентину Степановну Мирову. С этим праздником желаем здоровья, счастья, как можно дольше оставаться такими же жизнерадостными и энергичными, как сейчас. С уважением, Нелла и Сергей Пронин из Москвы. Радио «Шансон», прошу передать привет моему лучшему другу из Новочеркасска. Ане Калюкину Андрею, он занимается строительством своего дома. Пожелать ему терпения, достатка в деньгах, чтобы все планы состоялись, его друг Филев Сергей из Новочеркасска.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Садоводы, мы поздравляем вас с началом сезона посадок и приглашаем в садовые центры «Дачный мир». У нас есть все от абрикоса до яблони, а также гортензии, хвойники, семена, инструменты для работы в саду, грунты и удобрения. Садовые центры «Дачный мир».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

майские праздники и час приветов. Ну что, может быть прекраснее. Плюс 7-909-955-103-0. Жду ваш привет и сообщение. Итак, горячий привет летит прекрасному человеку, Звягинцеву Дмитрию. Пусть мечты сбываются, береги себя и радуйся жизни. Поздравляю дорогого зятя Андрея с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, достатка, всего самого наилучшего от Светланы, город Буй. Улыбайтесь, не скучайте, праздники майские, с друзьями отмечайте. Приветы летят Звереву Алексею и соседу Валентину Лёзову от Татьяны. Передайте привет Даше Семёновой и пожелайте ей хорошего дня.

таким удовольствием. Читаю ваши приветы. Час только для вас. Татьяна, передаю привет бабушке, а также Рокки и Ричи. Хочу поздравить младшего научного сотрудника, лучшего пчеловода и моего друга Рупа Анатолия Андреевича с днем рождения от Леонида Федоровича. Радио Шансон. Поздравляем нашего хорошего друга из города Орла Артемки. Нервов, как канат стальных, решений точных, мужских сил, здоровья, удачи, с днем рождения. Подписалась Оксана из Москвы и Юрон из Тюменской области. Любимого моего Грицащенко Николая с днем рождения. Крепкого здоровья, ангела-хранителя. На каждом метре хочу, чтобы ты всегда ощущал себя счастливым, чтобы все, что ты задумываешь, воплощалось в жизнь. Мой Николай, тебя крепко люблю. От Олеси. Всех с майскими праздниками. С днем победы. Ура! От шеф-повара вагон-ресторана дальнего следования Виктора. Виктор, вам огромный привет.

0: Кейси в душе. На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317. Только
10: для вас. Любовь, привет и поздравления. Все здесь, в этом часе. Час только для вас. Ольге, сыну Алексею и двум дочкам Лизе и Анастасии большой привет. Наводим порядок в огороде от Дмитрия. Привет из Железногорска, Курской области. Находимся на даче, жарим шашлыки. Дождик моросит, но не мешает. Всех с праздником Победы. Поздравляю мужа, сестры Юрия Зайцева с юбилеем. Здоровья, успехов. Привет семьям Федоровых и Тимирхановых от Виктории. Огромный привет из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня у моих дорогих сестры Алиевой Галины Владимировны день рождения. И у моей любимой внучки Смирновой и Вики Игоревны. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви, исполнения всех самых заветных желаний. Бабуля и сестра Ольга. Большой привет из Санкт-Петербурга от Аюкасова Сагди в поселок Красная Поляна Новосергеевского района. Всех земляков с праздником!

Благодарю каждого, кто участвует в программе «Только для вас». Хорошее настроение не отпускаем. А все, что не успею зачитать, зачитаю в начале следующего часа. Итак, с праздником вас из Минусинского района. У нас дождь льет в Минусинске-то. Счастья, успехов, здоровья – самое главное. Любимую жену с годовщиной свадьбы 7 лет назад в этот день мы стали мужем и женой. Люблю тебя очень сильно, моя дорогая. От Григория. Приветик из Перми. Поздравляю всех мамочек с Днем Матери. Наши мамочки самые лучшие. Здравия, добра. Привет моей мамульке Мариуполь. Скоро встретимся. От Татьяны. Привет маме Светлане Алексеевне. Поздравить ветеранов с прошедшим 9 мая. Сын Михаил. Привет СНТ, дружба, любимки Сергею Феоктисову и своим соседям, семье Терехиных от Ксении. Поздравляем Настю Волкову с днем рождения. Привет из Икши от Юрия. Всем огромный привет от Республики Татарстан, город Набережные Челны. Привет моему мужу Игорю. Делает теплицу. Сил ему от Антонины. А прямо сейчас для всех радиослушателей вечная любовь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили концепцию исторического просвещения для детских садов, школ, колледжей и вузов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По его словам, новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, общественных организаций и цифровых платформ. Отдельный акцент сделан на развитие у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков, клубов, олимпиад и квестов. Документ был направлен в регионы. Реализация плана рассчитана на 5 лет. Тем временем в школах Москвы появился курс по истории города для 5-7 классов. Как сообщил Сергей Собянин, обучение будет поделено на 3 части. В 5 классе школьники узнают историю столицы с древнейших времен и до середины 16 века. 6-классников познакомят с жизнью города до начала 20-го столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Среди ключевых рубрик «Загадки Москвы», «Что скрывают названия», «Москва и москвичи». Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. В Симферополе впервые включена подсветка уникальной кованой карты России. Обновленный арт-объект был открыт накануне вечером. На карте установлено более 2000 светодиодов, которые будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Об этом пишет РИА Новости. Кованую карту также дополнили свыше 80 новыми бронзовыми элементами, миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

мобильные выходные продолжаются. Хочется зачитать ваш привет, поздравить с днем рождения, маленьким юбилейчиком 55 лет. Самую красивую, веселую, энергичную, обаятельную, привлекательную супержену, маму, бабулечку. Хотим пожелать ей всего самого лучшего. Муж, дочь, 4 внука и друзья.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Шоу. Вечер продолжаем на волне радио Шансон. Стоит отметить, как же мы все удивительно похожи. Всем нам необходимо и хочется спокойствия, понимания, чтобы рядом был кто-то свой. Хотя внешне каждый делает вид, что мы сильные, нам никто не нужен. Но по моим наблюдениям легче становится именно тогда, когда перестаешь все выдерживать в одиночку. Поэтому берегите свое настроение, даже если за окном пока не майское тепло, пусть рядом будут те самые желанные и родные.

0: Москва. Реклама на радио «Шансон».
1: Садоводы, утрем нос кризису, вырастим урожай здоровья, обеспечим семью витаминами. В садовых центрах «Дачный мир» сногсшибательный выбор саженцев по доступным ценам. «Дачный мир» – все для сада и рассады. 258-52-78.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, про...

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.

0: Ах, где ты, где был, седой мой мальчик?
1: Песни нашей победы.

Чишико с песней «Военных лет» на поле танки грохотали. Отмечаем праздник Победы вместе с радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Выходные продолжаются. Музыкально обещаем душевное сопровождение. Анатолий Полотно, Федя Карманов, Ирина Круг и Александр Маршал. А прямо сейчас Александр Кальянов с песней «Плохая примета». Но мы в плохие приметы не верим, а верим только в хорошие.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ирина Круг в эфире радио «Шансон», а музыка – это что-то удивительное. Ведь только одна песня может вернуть в прошлое, другая – успокоить, а третья – полностью поменять настроение. Любимые мелодии, безусловно, очень влияют на эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом, но тревог, переживаний у каждого хватает. Поэтому пусть музыка радует, создает приятный настрой на вечер воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова. Музыки много. «Шансон» один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: В гостиной с друзьями душевно сидится.

0: Мы приносим в дом Камала 37 и Нариманова 44.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

домой. Вернусь рождественской звездой, быть может, снегом.

0: Бессон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, больше всего в апреле было предложений в работе о торговле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в данной сфере – это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство. Здесь больше всего нужны слесари, электрики и токари. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство, где нужны электромонтажники, электрогазосварщики, слесари или сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики. Кроме того, в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, попали транспорт, логистика и медицина. Более 230 новых автобусов для пригородных маршрутов запустят в Москве в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Лексутова. По его словам, сейчас машины работают на 6 маршрутах проекта «Москва-область». По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Отечественная техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Всего в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2000 таких машин. Каждый четвертый россиянин планирует начать изучение иностранного языка перед летним отпуском. При этом 7% опрошенных уже начали осваивать язык, 18% приступят к учебе в ближайшее время. Об этом сообщает Лента.ру. В то же время половина респондентов заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. 16% рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7% уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке. Курс доллара на выходные: вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Евгений Кемеровский с патриотичной песней «Родина». Вы на волне радио «Шансон». Всем доброго вечера. Кстати, есть прекрасная новость. Уже 14 мая можно увидеть дуэт Евгения и Аллы Рид в Центре исполнительских искусств. Алла Рид – участница популярных вокальных шоу «Голос», «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Живой звук, звезды эстрады и шансона. И обязательно прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Информация для зрителей старше 12 лет.
1: Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал, графин бренчал, не спал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: О,

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

успешный Михаил Бублик вдохновляет загадывать самые смелые желания. И это действительно работает, особенно если вы знаете, чего точно хотите, и не сбивайтесь с маршрутов. Радио Шансон всегда музыкально рядом. Поддерживаем каждого, кто на волне, и желаем всем, конечно, прекрасного вечера.

0: слой. На радио Шансон реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Олег Митяев с проникновенной песней «Небесный калькулятор». Никогда не жалейте о том, что не случилось. Смотрите только вперед, а впереди ждет чудесный вечер с Юлией Степановой. Я, Рит Виноградова, прощаюсь с вами на сегодня и иду танцевать под дикое танго от Афины.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 4,5 миллионов окон по всей России украсили символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы». Она проходила с 16 апреля по 9 мая, пишет РИА Новости. В акции участвовали дети вместе с родителями, педагогами и наставниками. Они оформляли окна домов, школ, детских садов и молодежных центров рисунками, трафаретами, фотографиями и символами Победы. Председатель правления движения «Первых» Артур Орлов выразил уверенность, что такие мероприятия будут объединять все больше участников в России и в зарубежных странах. Приемная кампания в вузы в этом году начнется с 20 июня, сообщили в Миноборнауке. Указанные сроки коснутся всех уровней образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и специализированного высшего образования. Отмечается, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. Самая грязная городская пыль бывает в Москве летом. Таким выводом пришли специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Они проанализировали образцы пыли, взятые в разные времена года. В сравнении их состава и концентрации выявили, что наихудшие показатели бывают летом. В это время отмечается повышенная концентрация свинца, висмута, меди, сурьмы и кадмия. Как пишет парламентская газета, летний индекс потенциальной экологической опасности равен 520 при норме 300. Для сравнения, индекс весенней пыли 270, а осенней 370. Такой рост ученые связывают с увеличением в теплое время года транспорта, интенсивности ремонтных и строительных работ. Однако концентрация токсических веществ все равно остается достаточно низкой для вреда здоровью. Алла Некрасова, радио «Шансон».

уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала.

вечер, дорогие радиослушатели. Жанр шансона по-русски живет и развивается. Так вот, песни, которые известны нам уже годами, Иван Кучин, «Человек в телогрейке», соседствуют со всем новыми. Скоро мы услышим недавнюю песню Владимира Ждамирова «Купола колокола», а прямо сейчас песня, которая вчера появилась в нашем эфире, 9 мая, Сосо Павлиашвили, Григорий Лепс.

0: Дорогие радиослушатели, вы тоже можете подарить свое душевное тепло вашим близким, передав привет в праздничном эфире радио «Шансон». Мобильные выходные продолжаются. +7 909 955 103 0 это наш номер. Пожалуйста, подпишите свое сообщение, оно прозвучит в эфире радио «Шансон», ну, в какое-то ближайшее время. А что касается музыки, через 3 минуты у нас Виктор Королев, чуть позднее Стас Михайлов.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Надоели резиновые овощи и фрукты? Хотите потреблять натуральные продукты? Выращивайте сами. Вкусные, целебные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта по доступным ценам. Дачный мир сделает вашу жизнь вкуснее.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Слим в эфире вечернего шансона. Скоро слушаем дуэт Радера и Андрея Бандеры. А Сергей Коржуков споет нам песню на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова. Не пропустите, прекрасная песня. Ну а материал о военном прошлом Михаила Исаевича Танича уже появился на наших страницах в интернете к празднику Победы. Прочитайте, это очень интересно и очень... человечно.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: пронзительная лирика «Чепик» лауреата премии «Шансон года 2026». К вашим сообщениям, ибо мобильные выходные-то продолжаются. Здравствуйте, передайте привет моей тете Михальской Валентине Константиновне в Петропавловск от племянника Павла из Тюмени. Поздравления с 9 мая. С Днем Победы! Уже вчера отгремел наш праздник, но на радио «Шансон» он продолжается и песнями, и вашими посланиями. Кстати, я жду следующих на наш единый номер.
1: Радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Злоумышленники рассылают владельцам земли поддельные уведомления и предлагают оплатить взыскание со скидкой по специальной ссылке. После перехода по ней аферисты получают доступ к аккаунтам граждан на госуслугах и могут использовать личные данные в своих целях. Об этом пишет «Московский комсомолец». Подчеркивается, что настоящие постановления о штрафах направляются официально заказным письмом или через личный кабинет на портале госуслуг. Работы по замене систем отопления начались в столице. Они проходят в рамках капитального ремонта жилых домов. Как пишет «Москва-24», подобное мероприятие проводится ежегодно сразу после завершения отопительного сезона до начала следующего. Это обеспечивает готовность жилых домов к холодам. В 2026 году планируется обновить внутридомовые системы отопления свыше 720 объектов города. В частности, эксперты заменят изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции и соединительные элементы. Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Золотые медали завоевали Захар Петров и Иван Штыль. Они финишировали с результатом минута 35,90 секунды, пишет РИА Новости. Вторыми стали итальянцы, тройку замкнули бразильцы. Напомню, наши спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, радио «Шансон».

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

Группа «Лесоповал» — это культовый коллектив, чьи песни знают и поют уже несколько поколений. Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. И вот куда мы хотим привести вас, наши дорогие радиослушатели. Услышать песни «Лесоповала» можно будет 16 мая в столичном академ-джаз-клубе. Группа «Лесоповал» исполнит песню «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие. Эти композиции звучали из каждого автомобиля, в каждом дворе, узнаваемы с первых строк, потому что давно стали частью нашей жизни. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая для зрителей старше 18 лет. 19.08 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Всем добрый вечер. У нас впереди трио. Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин и Александр Юрпалов.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

лидер хит-парада уходящей недели, и не только ее, Михаил Шафутинский и «Последний полет». Радостно то, что в этом году мэтр шансона по-русски сможет побывать на фестивале «Бархатный шансон». Сможете ли вы? Фестиваль пройдет в этом году с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Михаила Захаровича в фестивале примут участие Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и другие звезды. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Что ж ты, фраер, сдал?

0: Вишня через года, объединяющая одноклассники Александра Розенбаума. Через время и пространство летят ваши приветы. Вязьма на связи. Передаю привет своей любимой Марьяне. Мы с ней на фазенде, занимаемся огородом. Я ее очень люблю. И у нас все получится. Мы справимся со всеми делами на огороде. Это сообщение от Александра. Пишите и вы, плюс 7 909 955 103 0.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров.

лет назад, назад, назад. Не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад, в сад, в сад. Только мама все равно. Я в горсад пойду, пойду, пойду. С пацанами медный грош.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Выпускники школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Сделать это можно в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также 4, 8 и 25 сентября. Речь о русском языке, математике и одному предмету по выбору. Об этом РИА Новости напомнил сенатор Айрат Гибаддинов. Он также добавил, что первоначальный результат аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно. Число биометрических кабин паспортного контроля в Шереметьево увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Мероприятие по расширению провели перед началом летнего сезона. С 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля «Сапсан». Эти системы позволяют проводить процедуру без необходимости обращения к пограничникам, благодаря чему большее число пассажиров международных рейсов смогут самостоятельно пройти контроль при прибытии или отправлении. Воспользоваться кабинами могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Сервис работает круглосуточно. Тем временем Италия стала самой популярной страной Европы для отдыха россиян в майские праздники. В текущем году рост спроса на данное направление составляет 23%. Средняя стоимость недельного сити-тура в Рим с перелетом из Москвы на двоих начинается от 190 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В топ-3 европейских направлений также входят экскурсионные туры во Францию и Испанию. Почти каждый пятый россиянин на майские праздники запланировал устроить себе цифровой детокс. При этом 82% опрошенных собираются активно пользоваться интернет-сервисами. Результаты такого исследования приводит РИА Новости. Так, онлайн-кинотеатрами намерены воспользоваться 34% респондентов, а сервисами для планирования досуга – 13%. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Лауреат премии «Шансон года» Александр Новиков. В эфире радио «Шансон» и его незабвенная шансонетка 20.07 в столице. Далее нам петь будет также лауреат премии, также многократный народный артист России Стас Михайлов. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Ну, а если вы не смотрели вдруг еще юбилейную церемонию вручения премии, вы можете ее посмотреть, когда вам будет удобно, да хоть прямо сейчас, на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темные ночи», песня, написанная в 1943 году для фильма «Два бойца». Музыка Никиты Богословского, стихи Владимира Агатова. За годы жизни эту песню исполнили десятки замечательных артистов. И женское исполнение у этой песни есть, и мужское. Прямо сейчас на радио «Шансон» мы с вами послушали версию лауреата премии «Шансон года 2026» Кая Метова. 20 часов 19 минут в столице. Всем добрый вечер.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: хотелось бы, чтобы у вас в памяти осталась некоторая информация, которая, возможно, очень скоро вам пригодится. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голоса три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», скоро представит новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «В вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые песни на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты: Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев придут, чтобы спеть с Аллой Рид. Для зрителей старше 12 лет 14 мая приходите.
1: Накинут бабушки платки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Песни нашей победы.

0: девушки, а девушки потом.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0.

Лирические дебаты в песнях в эфире радио «Шансон». Ирина Круг только что. Михаил Задорин продолжает. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». В следующем часе у нас программа только для вас. Приглашаю принять в ней участие. +7 909 95 103 0. Уже пишите.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Дачный мир открывает сезон посадок. Сажайте, поливайте, устройте себе небывалый урожай и наслаждайтесь вкусными и сочными плодами собственного сада. Огромный ассортимент саженцев от абрикоса до яблони в садовом центре «Дачный мир». Проверенные временем и эксклюзивные новинки. Подробности в садовых центрах «Дачный мир».
3: Телефон рекламной службы в Казани.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Уверена, мы можем поздравлять в эти выходные еще, по крайней мере, несколько дней друг друга с великим праздником, с Днем Победы, 81-й годовщиной. Сегодня имеются, у сегодняшнего дня, у 10 мая, имеются и свои собственные календарные праздники. И, конечно, наверняка в вашей жизни. Но есть люди, которым нужно передать привет или поздравить с днем рождения или еще с чем-то. Так вот, пожалуйста, пишите +7 909 955 1030. Не забудьте о подписи. Направляйте свое сообщение в мессенджер Макс, присылайте смс-сообщение, ну или куда получится. Так вот, сегодня 10 мая, когда какие-то громкие победные марши немного улеглись, очень, очень, очень, думаю, многим по душе будет эта песня.

но только для вас на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-103.0. Пожалуйста, не забудьте про подпись. Жена Ольга передает большой привет мужу Александру Карпову. Хочет передать, как сильно его любит. И пожелание вот такое. Пусть оставит кусочек шашлыка. Жена Ольга. Это же, теперь это уже сноха Ольга, поздравляет с юбилеем своего свекра Карпова Петра Васильевича. Здоровья и всего самого доброго ему желает. Добрый вечер, едем с отдыха. Передаю привет своему мужу Евгению и детям. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Студентка». От Надежды это пожелание. Михаил Круг уже в эфире, в программе «Только для вас». Пишите, пока есть время. Поздравляйте, передавайте приветы. Всему будем рады.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если дерево

0: с дворцом кто-то занял.
1: Лирическая Владимира Семеновича Высоцкого. 10 мая, между прочим, день рождения Марины Влади. Программа, ну, поздравляем, конечно же, программа только для вас продолжается. Лучшим выражением, да, любви и уважения это все-таки может стать действительно отличная песня. Пишите нам +7 909 955 1030. Не забудьте о подписи. Продолжим. Шансон, передайте поздравления мужу Сергею и сестре Галине с праздником. А еще хочу поздравить с днем рождения Анисимову Капиталину Борисовну, мою свекровь. Пожелать ей крепкого здоровья. Далее. Добрый вечер, Шансон. Всех с днем победы. Поздравляю. А мою подругу Надюшу Абухову из города Коммунар Ленинградской области с днем рождения. Желаю ей всего самого прекрасного в этом мире. Подруга Ольга. Шансон, хочу передать привет поселку Жихарево Ленинградской области Большовцевой Леночке. Я ходить научился, чтоб к тебе приходить. Говорить научился, чтоб с тобой говорить. Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить. Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбить. Александр.

Марк Бартон в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, пишите нам. Привет Ивану из города Малоярославец. Я люблю тебя, родной, от Ольги. Добрый вечер. Прошу передать привет всему Хмао Йогра. Вторые сутки метель, но мы не унываем. Наш округ самый лучший. Держитесь, ребята и девчата. Привет, «Шансон», мы в бане. Передайте привет маме Ире, дочке Насте, папе Саше, Тане, Лёше и Соне от Димы. Привет, любимое радио. Поздравляю всю страну с 9 мая, с Днем Победы. Да? Хочу передать привет тигренку Оксане С. от Валеры из Твери. «Шансон, с праздником Великой Победы! Хочу поделиться радостью. Встретились со старшими сыновьями Максимом и Димой, с друзьями Левиными Сергеем, Светланой и их старшим сыном Димой. Ура, Победа, семья Селезневых!» Вы знаете, сегодня во многих странах отмечается День Матери, так что это здорово, что вы встретились со своими сыновьями.

приближается к концу. Скоро вылетим, туман не на века. Делать нечего, и я звоню отцу. И отец меня спасает, дурака. Самолетик задрожал на мираже, и от радости лечу я сам не свой. Сапоги размером больше, в багаже так теплее, на носочек шерстяной.

Антон Лагучев на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Программа продолжается. «Шансон», передайте привет мамочке Верочке и Вовочке. Мы отдыхаем после рабочего дня. А у кого на огороде? Всех с праздником Победы. Ну, ладно, здорово написали. А, здравствуйте, радио. Спасибо вам большое за вашу работу. Желаем вам большой зарплаты. Читала бы. Желаем вам большой зарплаты, удачи во всем. Поставьте песню группы «Воровайки» для любимого зятя Тимура. Мы его очень любим. Инна и Денис.

помню, батя, если сильно хотел разозлить маму, он пел: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома жена, да не одна». И мама злилась на него. Ну, ладно, это такой кусочек домашних воспоминаний, домашних радостей. Продолжим программу только для вас. Шансон «Добрый день», большой привет из Санкт-Петербурга от Аюкасова Сагди в поселок Красная Поляна Новосергиевского района. Всех земляков с праздником, мирного неба. Привет, Воронеж, Никитину Дмитрию от Надежды. Люблю его и жду. Следующий привет девочкам. Передайте привет моим девочкам в Тучково, Леночке, Людочке. И поставьте, пожалуйста, песню Кати «Чепчик, крылышки». Светлана написала. Чепик в программе только для вас, Светлана.

Александр Устюгов спел нам песню Владимира Высоцкого. В честь праздника 10 мая отмечается Всемирный день движения для здоровья. В России его называют Днем Зожника. Но я вам так скажу, что знавала я человека, который вот до того, как стал зожником и имел какие-то, ну, небольшие там пристрастия, да, он был гораздо более человечным. Ну, ладно, это мои впечатления. Давайте все будем здоровы. О, спорт, ты мир. Завершать будем программу только для вас. Марианна передает привет своим родителям, сестре Ульяне и брату Максиму, легкой дороги. Здравствуйте, едем из Тулы в Подольск. Передайте привет Александру, я его очень сильно люблю, Екатерина. А, любимому мужу Александру в село Дмитриевка. Есть привет от жены Ольги. И вот на этом все. Я, Юлия Степанова, пока еще с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. А пока лети, лети, лепесток через запад на восток. Возвращайся, сделав круг. Забыла. Всем мир.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый, со скоростью 6 метров в секунду.

0: Такие мысли периодически посещают, наверное, всех. Игорь Слуцкий, песня «Туда», хорошо и давно известная нам. 23.04, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Привет всем вам. И мы продолжаем наш праздничный эфир. Сегодня 10 мая, но песни и победы, они всегда с нами. Дальше послушаем «Бумер», «Ордена деда». И вообще, в эфире скоро будет петь нам Михаил Круг, группа «Лесоповал», Александр Маршал и не только.
1: Парад победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем

0: деду. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».

0: Шансон с оттенком рока. Впрочем, песни Александра Дюмина всегда яркие. Продолжим наш эфир. Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Шансон» и правильно делаете. У нас скоро группа Любе, Максим Олейников, Евгений Григорьев, Холла. И буквально через считанные секунды песня Александра Розенбаума, пробирающая просто, вот знаете, до дрожи. «На войне, как на войне» на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Вот просто вот спинным мозгом чувствую, как близкие на закате дня уже зовут по имени, а значит, пора прощаться и отправляться домой. Вернусь к вам, обещаю, это будет вторник вечер. Группе «Любэ» огромное спасибо за душевную песню. Ваши выходные продолжаются, майские, наши общие, с песнями «Радио Шансон». И на прощание пожелаю, чтобы эти дни были наполнены для вас теплом и любовью. Тамара Кутидзе, «Дали» в эфире. Я, Юлия Степанова, прощаюсь.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
4: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
5: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
6: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбора.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Она на двор, он со двора.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

Худой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Не хочу уезжать,

А под кленом отец. До свидания, папа.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

я черную розу, эмблему печали. В тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

гитара о розе. Шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь?

как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию

нежно к тебе протяну и навсегда успокоенный камнем отправлюсь ко дну и навсегда

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
2: Темной ночью
1: на радио «Шансон».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

А народу на суд привалило. И еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судя даже...

и сидят, все глаза проглядели. Эти самые дядьки да тетки, и семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки, и семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки, а судят жулики.

совпадает. Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? А судя до жулика...

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто как? Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут.

0: как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?
1: Радио «Шансон».